0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Это происходит с каждым однажды.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Минске, Могилеве и Витебске кратковременные осадки, а температура воздуха в этих городах прогреется до 15-17 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас FM, только песни, с которыми всегда по пути.

Слушайте Компас FM. Компас FM. Всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

девочка с нашего двора. Она не такая, как все. Все не такие, как она. Она будто во сне. Девочка с нашего

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Минске, Могилеве и Витебске кратковременные осадки, а температура воздуха в этих городах прогреется до 15-17 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас FM, только песни, с которыми всегда по пути.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый день.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Доброе утро! На часах почти 7, на календаре понедельник, 8 июня. И я вас поздравляю, эта неделя только началась, и у нее просто нет шансов быть скучной. Меня зовут Наталья Егорова, встречаем лето, встречаем новые победы. Выпейте кофе, посмотрите в окно, там уже все готово для вашего успеха. Ну а мы начинаем большое рабочее утро. Это радио Компас FM, и вот кто в эфире совсем скоро. Это А-студио. Перед этим появится Foreigner. Но раньше всех Вячеслав

0: а прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны. Просыпайтесь.
1: Дорожный компас. В Минске

0: Доброе утро! С новостями Павел Суринов. Сейчас я расскажу о международном договоре в Вене и выпускном для 11 класса.
1: Новости. Новости на Компас FM.
0: Евразийскую хартию многообразия и многополярности в 21 веке представили Беларусь и Россия в Вене накануне, пишет Белта. В брифинге приняли участие представители государств Евразии, аккредитованные в Австрии. Белорусские и российские дипломаты представили актуальную информацию о работе над проектом хартии, изложили основные подходы к ее содержательному наполнению, а также подтвердили открытый характер переговорного процесса. Хартия направлена на формирование справедливости, справедливой и устойчивой архитектуры безопасности и сотрудничества на евразийском пространстве. Поставки в Беларусь рыбы, овощей и фруктов из недружественных стран планируют заменить в ближайшие 5 лет, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, пишет Белта. Основная задача для белорусских сельхозпроизводителей на текущую 5-летку – рост экспорта. Ставка делается на высокомаржинальные продукты, эффективность производства, глубокую переработку. А еще среди стран Евразийского экономического союза Беларусь имеет самый высокий уровень самообеспечения продовольствием – более чем 95%. Учебно-полевые сборы для десятиклассников завершились на базе 72-го гвардейского объединенного учебного центра накануне, рассказали в Минобороны. Школьники познакомились с армейской жизнью и бытом, военной техникой и вооружением боевым путем соединения. Старшеклассники осваивали огневую, тактическую, строевую, медицинскую подготовку, а также занимались сборкой и разборкой автомата, снаряжали магазины и преодолевали полосу препятствий. И последнее. Выпускной для 11-классников пройдет 12 июня, пишут Минск Новости. Так ребята Заводского и Ленинского района в столице отметят его на Чижовка-арене. Для выпускников подготовят 2 красные дорожки у центрального входа. Будут работать светодиодные фотозоны, световые ходулисты и многое другое. Также подготовлена концертная программа с участием артистов белорусской эстрады, блогеров и кавер-бендов. Кульминацией станет блок «Шарапат». На танцпол упадут 6000 шаров.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Минске, Могилеве и Витебске кратковременные осадки, а температура воздуха в этих городах прогреется до 15-17 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: FM.
1: Foreigner, 1981 год, Cold as Ice, классика, которая утром понедельника звучит как напоминание. Даже если кто-то вокруг сегодня холоден как лед, вы держите тепло. Продолжаем наше утро на Компас FM, с вами я, Наталья Егорова. Скоро расскажу, почему 8 июня отличный день, чтобы растопить все, что застыло. Узнаем, какой сегодня день по народному календарю и что нам советуют звезды. Оставайтесь с нами прямо сейчас о музыкальных планах. Совсем скоро студио. Перед этим прозвучит Мика, ну а раньше всех Владимир Кузьмин. Ну а прямо сейчас дорожная информация.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
0: Дорожный

0: Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
1: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

На часах 7.29, понедельник, 8 июня. Сегодня по народному календарю Карпов день. Считалось, если в эту дату не ссориться и не подметать пол, в доме будет достаток. А еще рыбаки выходили на реку. Самый удачный клев на карпа. Пусть ваша неделя начнется с хорошего клева, на идеи, на улыбки и на кофе. С понедельником вас! Меня зовут Наталья Егорова, и вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро послушаем Игоря Николаева. Перед этим появится Queen.

0: впереди. Ну а прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: 7.41 утра, понедельник, 8 июня. Повод вспомнить про классику, причем в прямом смысле. 117 лет назад, в 1909-м, с конвейера русско-балтийского вагонного завода в Риге выехал первый серийный отечественный автомобиль. Назывался гордо «Руссобалт». 24 лошадиные силы, трехступенчатая коробка и никаких подушек безопасности. На нем ездил император, красные командиры и даже первые советские таксисты. Продолжаем наш эфир. Совсем скоро расскажу, что рекомендуют звезды. На связи Наталья Егорова. Вы слушаете «Компас FM» и сейчас музыка. Совсем скоро Игорь Николаев. Перед этим ждем «Queen». Ну а раньше всех смысловые галлюцинации. Всех ждем сразу после программы «Здоровый день», в которой Михаил Громов расскажет о продуктах, которые вызывают зависимость. Узнаем подробности сразу после дорожной информации.
0: «Дорожный компас».
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты уже появились пробки. В Могилеве на Строителе от остановки Хлебозавод до Киевской, в Витебске скопление автомобилей на проспекте Черняховского в пересечении с Московским проспектом, в Минске пробки на Долгобрудской от Уральской до Ботанической, на Ванеево от реки Свислочи до 2-го велосипедного переулка, на Партизанском проспекте от МКАД до Ангарской.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день! На «Компас FM».
2: Здравствуйте! Это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу о продуктах, которые вызывают самую настоящую зависимость. А также вы узнаете, как обычный сахар может привести к инсульту.
0: «Здоровый день».
2: У каждого в жизни бывали случаи, когда, съедая небольшой кусочек вкусняшки, вы уже не можете остановиться. Такие продукты – самые опасные враги в нашем рационе, ведь они заставляют нас есть не для того, чтобы насытиться, а для получения минутного удовольствия. А между прочим, именно так понемножку вырастают наши бока. Кроме того, со временем размеры и количество таких блюд увеличиваются, вытесняя из рациона полезные фрукты и овощи. В 2019 году ученые из Мичиганского университета составили список продуктов, которые вызывают сильное привыкание организма. Оказалось, что больше всего возникает тяга к молочному шоколаду, мороженому, пирожным, печенью, пицце, картофелю фри, чипсам, попкорну и сырам. И вроде бы понятно, фастфуд и сладости всегда были слабостью миллионов людей по всему миру. Однако не все так просто. Дело в том, что все эти продукты имеют одну общую черту. Соотношение жиров и углеводов в них схоже с грудным молоком. В раннем возрасте мозг ребенка очень чувствителен к приятным эмоциям и очень хорошо запоминает ощущения после еды. Поэтому неудивительно, что продукты, которые нам больше всего нравятся, в организме вызывают ощущения из детства. На самом деле главная проблема – сахар. Он в большом количестве содержится не только в сладостях, но и в чипсах, соусах и практически во всем фастфуде. Конечно, если вы откажетесь от жирного бургера в пользу шоколада, фигура скажет вам спасибо, а вот сердце и сосуды вряд ли. Дело в том, что съеденное конфеты или долька шоколада способны резко поднять уровень сахара в крови. Вы даже почувствуете небольшой прилив сил. Однако уже через час уровень сахара резко упадет ниже того, который был до поедания сладостей. Вы почувствуете вялость, слабость, упадок настроения и нешуточный голод. Еще большую потребность в сладком. Частые скачки сахара в крови повышают риск диабета, а также могут привести к инсульту. Конечно, без сахара наш организм не может нормально работать. Однако есть гораздо более здоровые источники сладостей, например, те же фрукты или некоторые овощи. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM. «Здоровый день».
0: Реклама на Компас FM.
3: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси? Тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш!

На часах почти 8, сегодня 8 июня, понедельник. Вы слушаете Компас FM, меня зовут Наталья Егорова. Впереди у нас свежие новости, что случилось в мире, пока мы спали, узнаем буквально через несколько секунд. Ну а пока ждем Ольгу Березовик, расскажу, кого послушаем совсем скоро. Это будет Михаил Задорин.

0: раньше всех ансамбль «Изумруд и чай».
1: Есть еще здесь хоть кто-то, кроме меня.
0: Всех ждем в нашем эфире после выпуска новостей, но прямо сейчас дорожная информация.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на Космонавтов от Челюскинцев до площади Космонавтов, на Строителей от остановки Хлебозавод до Киевской. В Витебске затруднено движение на улице Буденного у пересечения с Кирова и на улице Ленина у пересечения с Замковой в обе стороны. В Минске пробки на Партизанском проспекте от Железнодорожного моста до Ангарской, на Кубоколоса от Белинского до Сурганова.
2: Дорожный компас. В Минске 8 часов.

0: студии Ольга Березовик, и сейчас мы узнаем актуальные новости. Доброе утро, Оля, что нового нам расскажешь?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас я расскажу, к чему призывают в Польше, где покупатели обслуживает робот.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Зампредседателя Сейма Польши призвал наложить вето на вступление Украины в Евросоюз, пишет Белта. Аргументом стала угроза для польского аграрного сектора. По его словам, украинская сторона становится все более напористой, считая себя региональным лидером. Он выразил мнение, что в этой ситуации поляки должны твердо и хладнокровно заботиться о собственных интересах. Кроме того, зампредседателя Сейма отметил, что вступление Украины в Евросоюз в нынешнем формате – это смерть польского сельского хозяйства. Регистрация абитуриентов на централизованное тестирование в резервные дни начинается сегодня, пишет Белта. Экзамен проведут для тех, кто по уважительным причинам не смог пройти испытания в основные дни. К слову, это будут те же предметы, на которые регистрация была ранее. Экзамены запланированы на 18, 20 и 22 июня. Но последний день регистрации – четверг. Военно-патриотические лагеря традиционно работают в Беларуси, сообщили в Минобороны. Там школьники не только интересно проводят каникулы, но и знакомятся с армейским бытом. Ребята размещаются в казармах и палаточных городках, а активный отдых сочетается с начальной военной, тактической и физической подготовками. Это поможет укрепить физическую форму, развить командный дух, лучше понять роль армии в жизни страны и отдохнуть от гаджетов. И последнее. Первый магазин под управлением человекоподобного робота открылся в Гонконге, пишет Белта. Система обслуживает как местных жителей, так и туристов на разных языках. Робот принимает решения в реальном времени. В его обязанностях встречи покупателей, консультации. Он умеет распознавать лица, эмоции, а еще перемещать продукты. К слову, этот проект – часть госпрограммы по внедрению технологий и искусственного интеллекта в повседневную жизнь города.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 26 тепла, а вот в Минске до 19. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Это был Brainstorm с треком Maybe. Они начинали с подражания кумирам из Depeche Mode, но потом выросли настолько, что их позвали разогревать самих Rolling Stones. Кстати, эти ребята настоящие первооткрыватели. В 2000 году они представляли Латвию на первом для страны Евровидении и сразу взяли третье место. А песня Maybe годом позже стала хитом номер один в Польше. Вот так с маленькой сцены в родной Елгаве до мировой популярности. Меня зовут Наталья Егорова, радио Компас FM продолжает будить вас хорошей музыкой. И прямо сейчас расскажу, кого послушаем. Совсем скоро это будет Михаил Задорин, перед этим Майкл Джексон, ну а раньше всех Александр Маршал. Ну а прямо сейчас программа «Дело техники», в которой Михаил Громов расскажет, как быстро человек готов поверить в ложную информацию в интернете. Подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на Первомайской от Бонч-Бруевича до проспекта Мира в Витебске сохраняется плотное движение на улице Замковой у пересечения с Ленина. В Минске 5 баллов. И вот где пробки. На Партизанском проспекте от железнодорожного моста до Ангарской, на Долгобродской от Чеботарева до Ботанической, на Икубакулуса от Белинского до Сурганова.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас-ФМ.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, как быстро человек готов поверить в дезинформацию в интернете и о чем заявили японские ученые. И это «Дело техники» на Компас-ФМ.
0: «Дело техники».
2: Всего 5 сообщений в соцсетях необходимо, чтобы человек поверил во что угодно. Об этом говорят результаты нового исследования, которое провела группа ученых из Ирландии и Франции. Они провели эксперимент с участием более 600 добровольцев, которые должны были листать новостную ленту. Людям показывали специальную подборку на незнакомые для них темы. Оказалось, что в первые секунды решающую роль играют не сами факты, а то, насколько часто повторяется одна и та же мысль. Чем больше похожих постов видит пользователь, тем быстрее он начинает считать их правдой. И для такого эффекта в среднем достаточно 5 публикаций в течение пары минут. Эффект получается достаточно стойкий. Изменить первоначальное мнение редко.

0: банка «Добробыт», после чего система переведет пользователя на защищенную страницу банка, где потребуется авторизация через межбанковскую систему идентификации. Кстати, в случае, если товар не подойдет, покупатель сможет отказаться от него, как обычно, а обязательства по кредитному договору будут пересчитаны или закрыты. Отмечается, что кредит доступен гражданам Беларуси и иностранцам, которые имеют вид на жительство в возрасте от 18 до 66 лет. Обязательное условие – наличие постоянного источника дохода на территории страны на протяжении последних 3 месяцев, 1 месяца для пенсионеров. Таким образом, теперь можно легко и удобно приобретать нужные вещи, не переживая о полной оплате сразу. Модель кредитования помогает управлять расходами и планировать будущее, превращая покупки в приятное и ответственное решение. Пусть ваши желания осуществляются с легкостью и уверенностью. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9:10, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Народные новости». Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу

Нравится танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: На часах в студии 9.30, 8 июня. Знаете, что говорят опытные люди к этому часу понедельника? Что из двух зол лучше выбрать то, которое быстрее закончится. Ну, а если серьезно, сделайте сейчас одно неприятное дело, и до вечера вы будете свободны. Проверено. Пользуйтесь моментом и слушайте нашу волну. С вами Наталья Егорова, и вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро послушаем Звонкова.
1: Был не твой.
0: Перед этим Foreigner. Ну а раньше всех Константин Никольский. Ну а прямо сейчас дорожная информация.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске еще остаются пробки 4 балла. И вот где придется задержаться. На МКАД от Чижевских до Игуменского тракта. На МКАД от Франциска Скорины до Дачной. На Игуменском тракте от Гашкевича до Прушинских.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: 9.42 утра понедельника. Интересный факт. Ровно 42 года назад, 8 июня 1984 года, в американский прокат вышел фильм «Индиана Джонс и храм судьбы». Та самая часть, где Индиана спасал детей, пил суп из змеиных глаз и говорил, что артефакты должны быть в музеях. Для тех, кто не помнит, это второй фильм франшизы, самый мрачный и самый недооцененный. Кстати, сам Харрисон Форд получил на съемках грыжу позвоночника, и это без всякой компьютерной графики. Продолжаем наш эфир. С вами Наталья Егорова. Сейчас о музыке. И вот кого мы услышим очень скоро. Это будет «Звонкий», перед этим «Foreigner», ну а раньше всех «Свинцовый туман». Все эти исполнители в нашем эфире после программы «Планы на вечер», в которой мы узнаем, куда отправиться, чтобы интересно провести остаток дня. Расскажет Дарья Ветрова, как только я проверю дорожную информацию.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве основных таких крупных затруднений нет. В Витебске появилось скопление автомобилей на проспекте Фрунзе у пересечения с Людниково. В Минске пробки. На МКАД от Чижевских до Игуменского тракта. На Игуменском тракте от Гашкевича до Прушинских. 12 минут придется задержаться. На проспекте Независимости от Янки Купалы до площади Победы.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер на Компас FM.
2: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Спектакль «Идиоты» можно посмотреть сегодня вечером в Молодежном театре. Это лирическая комедия с элементами драмы и детектива по мотивам популярной книги Фредерика Бакмана «Тревожные люди». В центре сюжета ограбление и захват заложников в маленьком городке накануне Нового года. Вооруженный грабитель, скрываясь от полиции, забегает в открытую квартиру и случайно берет в заложники 8 человек, которые пришли на ее осмотр. Полиция немедленно блокирует все подходы к дому и готовится к штурму. Но вскоре грабитель понимает, что в этом замкнутом пространстве среди этих невыносимых людей он сам оказывается единственным заложником. Спектакль начинается сегодня в 7 вечера. Стоимость билета от 40 до 55 рублей.
1: Планы на вечер.
2: Выставка «Фарфор и цветы» работает в Национальном историческом музее. Здесь представляют изделия Минского фарфорового завода, большинство из которых – это образцы-эталоны. Название проекта связано с тем, что экспозиция включает предметы с изображениями цветов. Среди экспонатов можно увидеть кофейные чайные сервизы, декоративные вазы и тарелки. Авторы черпали вдохновение как в местной флоре, так и в экзотических растениях. Изделия украсили стилизованными и реалистичными изображениями цветочного мира. Выставку «Фарфор и цветы» можно посетить каждый день с 10 утра до 7 вечера. Для взрослых билет стоит 15 рублей, для студентов 10, а для пенсионеров 7. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
1: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Почти 10 утра, с вами Наталья Егорова, на Компас FM. Мы продолжаем наше утро и заряжаемся бодрым настроением. Впереди у нас свежие новости, Оля Березовик приготовит там что-то интересное. Узнаем подробности буквально через несколько секунд. Ну а пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. Компанию нам составит совсем скоро Сергей.

0: Перед этим Coldplay. Но в самое ближайшее время Владимир Кузьмин. Ждем после выпуска новостей, ну а пока дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробок нет. В Витебске затруднено движение на проспекте Фрунзе у пересечения с проспектом Людникова. В Минске 4 балла. И вот где пробки. На МКАД от Чижевских до Игуменского тракта, на Долгобродской от Уральской до Ботанической, на Ленина от Ульяновской до Независимости.
1: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии Ольга Березовик. Привет, Оля. Что нового нам расскажешь?
1: Привет, Наташа. Сейчас я расскажу, с кем проведет переговоры президент и какой пост начинается сегодня.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Ганы во Дворце независимости сегодня, пишет Белта. Это его первый визит в Беларусь на высшем уровне в истории двусторонних отношений. Глава государств обсудит проекты в сфере торгово-экономического сотрудничества, а именно комплексная механизация сельского хозяйства Ганы и укрепление ее продовольственной безопасности. Кроме того, рассмотрят и перспективы взаимодействия в образовании и медицине. О правилах безопасности на дорогах при сильном дожде напомнили в ГАИ, пишет Белта. Это связано со штормовым предупреждением на сегодня. Водителям следует увеличить дистанцию, избегать резких маневров и снизить скорость. Особое внимание пешеходам, которые могут быть менее заметны. Ну а самим пешеходам рекомендуют использовать светоотражающие элементы и быть предельно внимательными при переходе проезжей части. Итоги республиканского военно-патриотического турнира «Вызов» подвели в учебном центре военной академии «Белая лужа», сообщили в Минобороны. Победила команда из Гродненской области. Второе место у представителей Минска, ну а третье у ребят из Минской области. Победителей наградили часами с гравировкой от министра обороны Республики Беларусь. Также в честь завершения сезона прошли интерактивные площадки и концерт. И последнее. Петров пост начинается у православных верующих сегодня, пишет Белта. Он напоминает, что главный враг не тот, кто убивает тело, а тот, что внутри души. Пост относительно не строгий, рыба разрешается во все дни, кроме понедельника, среды и пятницы. В понедельник можно есть горячую пищу без масла. Среда и пятница – сухоядие, но завершится пост всегда 11 июля, накануне Дня памяти апостолов Петра и Павла.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 26 тепла, а вот в Минске до 19. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Голос FM.
1: На часах в студии 10.13, понедельник. Coldplay уверяют, приключения длиной в жизнь. Но мы помним, что до конца рабочего дня еще далеко, и у вас есть все шансы на маленькое приключение. Например, уйти пораньше. Но мы этого не говорили. Ваше утро на Компас FM продолжается. На связи Наталья Егорова. И вот наши планы на ближайшее время. Ждем в эфире совсем скоро Сергея Трофимова. Перед этим споет Урджи Overkill. Ну а раньше всех Моральный кодекс. Впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем, о чем заявили японские ученые. Подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске сохраняется плотное движение на проспекте Фрунзе у пересечения с проспектом Людникова и улицей Смоленской. В Минске пробки на Долгобрудской от Уральской до Ботанической, на Ленина от Ульяновской до Независимости, на Ленина от Интернациональной до Кирова.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, как быстро человек готов поверить в дезинформацию в интернете и о чем заявили японские ученые. И это «Дело техники» на Компас FM.
0: «Дело техники».
2: Всего 5 сообщений в соцсетях необходимо, чтобы человек поверил во что угодно. Об этом говорят результаты нового исследования, которое провела группа ученых из Ирландии и Франции. Они провели эксперимент с участием более 600 добровольцев, которые должны были листать новостную ленту. Людям показывали специальную подборку на незнакомые для них темы. Оказалось, что в первые секунды решающую роль играют не сами факты, а то, насколько часто повторяется одна и та же мысль. Чем больше похожих постов видит пользователь, тем быстрее он начинает считать их правдой. И для такого эффекта в среднем достаточно 5 публикаций в течение пары минут. Эффект получается достаточно стойкий. Изменить первоначальное мнение редко получается даже с помощью весомых аргументов. Ученые отметили, алгоритмы в новостных лентах работают таким образом, что у читателей нет времени и возможности подумать и проанализировать информацию. Критическое мышление при этом почти не включается. Бороться с этим в теории можно. Исследователи призвали социальные сети переосмыслить алгоритмы ранжирования новостей. Правда, сами ученые признали, что их вряд ли кто-то услышит.
0: Дело техники.
2: Рождаемость в Японии упала до исторического минимума. Об этом сообщает издание NHK. В 2025 году в стране родилась 671 тысяча младенцев. Это на 2,2% меньше, чем в предыдущем году. Показатель достиг

0: 20 лет. Причин такого положения дел несколько. В статье указывают, что на первом месте экономические проблемы. Несмотря на меры поддержки со стороны государства, реальная зарплата в Японии остается низкой. Многие пары просто не готовы потянуть ребенка финансово. Также в списке причин – поздние браки, чрезмерный трудоголизм и быстрое старение населения. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Дело техники». Реклама на Компас FM.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

10:28, понедельник, 8 июня. Факт для тех, кто любит порядок и ясность. Сегодня в истории совпало сразу два технологических прорыва. В 1869 году запатентовали пылесос, но в 1955 родился сэр Тим Берners-Ли. Это именно тот британец, который 34 года назад изобрел всемирную паутину, то, что мы с вами сейчас называем интернетом. Одно изобретение спасает от беспорядка в доме, но второе – в информации. Оставайтесь с нами. Меня зовут Наталья Егорова. Сейчас расскажу, кого послушаем в ближайшее время. Это будет Юлия Савичева.

0: поняла раньше с тех конец фильма. Ну а прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске еще остается пробка на Романовской слободе от Мельникайте до Немиги.
1: Дорожный компас.

0: FM.
1: 10:41 на часах в студии Компас FM. Небольшой факт для мотивации. 8 июня 1978 года уроженка Новой Зеландии Наоми Джеймс стала первой женщиной, которая в одиночку обогнула земной шар на парусной яхте. Этот опасный путь занял 152 дня. Помните, что даже самые смелые путешествия начинаются с первого шага после понедельника. Оставайтесь с нами. Меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас музыка без лишних слов. Совсем скоро послушаем Звонкова, перед этим The Connells, ну а раньше всех Вячеслав Бутусов и Юпитер. Прямо сейчас у нас программа «Улицы наших городов», в которой Ирина Журавлик расскажет об улиточной ферме в деревне Долгиново Гродненской области. Чем уникально и почему там стоит побывать, узнаем сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске крупных затруднений нет.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Улицы наших городов. На Компас FM.
2: Улицы наших городов. Ежедневный рассказ о местах, в которых живет душа Беларуси. С вами Ирина Журавлик. Здравствуйте. Примерно в полутора часах езды от Минска в деревне Гродненской области Долгиново чуть более 10 лет назад появилось совсем непривычное для Беларуси экзотическое местечко – улиточная ферма. Первая в стране с уникальной технологией разведения улиток. Там построено несколько больших и длинных вольеров, и у каждого своя роль. Весь процесс выращивания – это очень трудоемкое, весьма затратное дело. И в то же время забавное занятие. Оказывается, оно того стоит.
0: Улицы наших городов.
2: Сами улитки – существа очень даже прожорливые. Комбикорм и овощи тают на глазах. Правда, потом, когда они впадают в зимнюю спячку, за счет накопленного жирка улитки выживают. Известно, что хозяин фермы за все годы вложил немало труда и средств для ее существования. Но до начала своего любимого дела он много изучал об этом ремесле в разных уголках мира, в частности, в Италии. Сегодня же это улиточное хозяйство славится не только в границах деревни Долгиново, но и во всей стране, и даже за ее пределами. Теперь в Беларуси на необычной ферме, в которую хозяева вложили душу, можно не только увидеть производство улиток, но и попробовать их. А в сочетании с правильно подобранным соусом этот деликатес не оставит никого равнодушным. На ферме разрешают созданий покормить, понаблюдать за их забавностью и сделать совместный снимок. Интересно, что родина виноградной улитки считает центральную и юго-восточную Европу. Местные любого социального положения за деликатес ее не принимали, а употребляли как обычную еду, чтобы просто накормить себя. С вами была Ирина Журавлик и программа «Улицы наших городов». Ежедневный рассказ о местах, в которых живет душа Беларуси. Услышимся завтра на Компас FM. До встречи.
0: Улицы наших городов. Реклама на Компас FM.
3: 17 по 19 июня в Белэкспо пройдет третья международная выставка индустрии безопасности. Национальная безопасность Беларусь-2026. В одном месте техника, технологии и решения для защиты государства, общества и человека. Подробности на nbbexpo.by.
0: Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8:40 и 17:25 на Компас FM 102.5 в Минске, а еще на сайте compassfm.by.

0: Ну вот уже почти 11 утра, на часах в студии. Мой эфир подошел к концу. Меня зовут Наталья Егорова. И я прощаюсь с вами до завтра. Желаю отличного дня. Передаю микрофон Анастасии Лисовой. Она уже появилась в студии. Привет, Настя. Попала ли ты под дождь?
1: Наташ, привет. Я сегодня была как героиня песни «Братьев Гримм» «Мокрая курица». Но это ничуть не испортило моего настроения. Чашка кофе, и все отлично. Ну, а сейчас предлагаю узнать, кого будем слушать в ближайшие полчаса. Итак, споет Сергей Лазарев.

До этого появится Savage Garden. Ну а раньше остальных услышим Александра Марка.

0: Ольга Березовик уже в студии, готова поделиться самыми актуальными новостями. Оль, привет, о чем расскажешь?
1: Привет, Настя, я сейчас расскажу о налогах на благотворительность в Польше, о новой ленте от Белорусфильма.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Облагать налогом благотворительные сборы решили в Польше, сообщает телеканал СТВ. Так, по логике фискальных органов, если личность отправителя не установлена, перевод считается не даром, а скрытым доходом. Теперь налоговые требуют от организаторов полной отчетности по каждой сумме. Это вызвало возмущение. Люди опасаются, что такие меры подорвут доверие к благотворительности. По мнению граждан, идея отчитаться за каждую копейку противоречит самой сути милосердия. Автолавки с самообслуживанием появятся в отдаленных населенных пунктах Беларуси, сообщает телеканал СТВ. Операторы планируют увеличить время стоянки на каждой точке, а число населенных пунктов в путевом листе, напротив, сократить. По словам специалистов, такой подход должен сделать обслуживание более качественным и комфортным для покупателей. К слову, только по Минской области ездит около 90 мобильных точек. Они охватывают более 2500 деревень, где проживает более 100 тысяч человек. Эшелонированную систему противовоздушной обороны с постоянной боевой готовностью и отдельную бригаду ПВО в составе сил обороны создаст Эстония, сообщили в белорусском оборонном ведомстве. Страна планирует инвестировать более 200 миллионов евро в средства противодействия дронам. Система охватит восточную границу и 4 крупнейших города. Она должна заработать не позднее конца 2027 года. Последний триллер про подростков в СССР снимет «Беларусьфильм», пишет «Бай». По словам режиссера картины Кирилла Халецкого, в ней будут элементы приключенческого кино, детектива и даже триллера. Место и время действия – столица и Минская область на границе 80-х и 90-х годов. Ну а центральная тема – взросление.
2: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 26 тепла, а вот в Минске до 19. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Это наши.
1: В этом городе нет нас, и царит в облаках боль.

0: Ну что же, выходные пролетели незаметно, и самое время вливаться в рабочие будни. Напоминаю, сегодня второй понедельник лета, который нас встретил активным дождиком. Поэтому, выходя из дома, не забудьте захватить с собой зонт. Он обязательный атрибут на ближайшие несколько дней. Ну а я напоминаю, это Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и впереди несколько часов, которые мы проведем в компании друг друга. Еще будет много музыки. Вот, например, в эти 15 минут услышим Сергея Лазарева, он споет про Lucky Stranger. Также будет группа Добро, на часах 00, так песня их называется. Ну а прямо сейчас встречаем Чижа и компанию с их полонезом.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

закончились каникулы, южные закончились романы. На прощание небо тихо всхлипнуло.

0: Ну что же, настало время гороскопов, так что ловите свежий прогноз. Итак, в этот понедельник звезды нам обещают день щедрый на споры, столкновение мнений и эмоциональные испытания. Астрологи советуют не идти на поводу мимолетных переживаний и уделить время анализу расходов, подведению итогов или наведению порядка в делах. Ну а вторая половина дня принесет заметное облегчение и хорошие новости. Поэтому, друзья, не взваливайте на себя непосильные задачи, двигайтесь в своем темпе и следите за эмоциями. И тогда понедельник будет легким и приятным. Напоминаю, вы слушаете Компас FM. Гороскоп посвящал Анастасия Лисова. И, возвращаясь к музыке, в эти полчаса услышим Ильну Дубцову.
1: Люби меня долго.
0: Еще споет пар Горького. Ну а раньше остальных появится группа «Танцы минус».

0: Реклама на Компас FM.
1: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси, тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш!

0: Мила Зивер с песней «Многоточина». Мы продолжаем наш понедельник. И, собственно, как и дождь за окном, также продолжается. Но пусть это вас никак не тревожит. Главное, чтобы был зонт. И здесь как песня Ларисы Дольной. Главное, погода в доме, а все другое можно уладить с помощью зонта. Ну, сами понимаете, я немножечко перефразировала, но вы явно вспомнили эту душевную песню 96-го года выпуска, которая актуальна и сегодня. Это «Компас FM». Меня зовут Анастасия Лисова. И давайте расскажу, кого будем слушать прямо сейчас. Итак, споет Пол Маккартни с песней «Hope and Deliverance». Что-то заговариваюсь уже, да? Видно, нужно мне кофе. Так, еще будет Ирина Дубцова, которая попросит любить ее долго. Ну, а прямо сейчас песни «Ты далеко» появится группа «Ума Турман». Так что слушаем, завариваем себе кофе и никуда не отключаемся.
1: Реклама на «Компас FM». Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на «Компас FM». 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
1: И тебя.

Это был Пол Маккартни с песней, в которой поется о надежде преодолеть окружающую тьму и найти выход из трудных времен. Поэтому давайте мы понадеемся на скорейшее преображение погоды. Ну а пока ждем, давайте я расскажу о наших ближайших музыкальных планах. Это Компас FM, Анастасия Лисова, и скоро услышим группу «Серебро». Также будет Брайан Адамс. Ну а сразу после выпуска новостей споет Денис Майданов.

0: Вера Светлова уже с нами и готова поделиться свежими новостями. Вер, привет, что интересного ты нам расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, с кем провел встречу президент и о фестивале в столице.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко встретился с зампредседателя Китайской Народной Республики Хань Дженом во Дворце Независимости сегодня, пишет Белта. Президент заявил о правильности исторического выбора в пользу развития сотрудничества с Китаем. Он подчеркнул, что результатом достижений между странами уровня всепогодного и всестороннего стратегического партнерства стало всеобъемлющее сотрудничество. Глава государства также добавил, что в настоящее время нет такой сферы, которая не вызывала бы интерес для взаимодействия с Китаем у белорусской стороны. Дом-интернат номер 2 реконструируют в столице, пишут Минск Новости. Согласно проекту, там создают не только условия для обеспечения базовых нужд пожилых людей и инвалидов, но и возможности для творчества, общения, занятий спортом и хобби. В обновленном корпусе обустроят палаты для пациентов, административное помещение, а также учебные и спортивные комнаты. На территории комплекса появится комбинированная площадка для баскетбола и волейбола, уличные тренажеры и зоны для активных занятий физкультурой и тихого отдыха. Учебно-полевые сборы для десятиклассников завершились в Жодино, рассказали в Минобороны. Так, в 65-й автомобильной и 36-й дорожно-мостовой бригадах школьники за 10 дней освоили основы войсковой подготовки и узнали, что такое настоящая армейская дисциплина. Участникам учебно-полевых сборов вручили грамоты и памятные сувениры. И последний фестиваль «Мы нужны друг другу» проведут в столичном зоопарке 18 июня, пишут Минск Новости. Мероприятие объединит на одной сцене детей и молодых людей с инвалидностью, а также звезд белорусской эстрады. Цель фестиваля – помочь людям с особенностями развития, раскрыть свои музыкальные способности, подарить им атмосферу праздника, внимания и заботы. Гостей ждут интерактивные площадки, мастер-классы, дегустации и подарки от спонсоров. А пройдет мероприятие с 10 до 15 часов.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в Витебске и Могилеве до 26 тепла, а вот в Минске до 19. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это была Дарья с песней «Море внутри». Ну, а у нас оно скоро будет снаружи, если дождь не прекратится. Но мы с вами люди оптимистичные. Если что, достанем лодки и будем передвигаться по главным артериям нашего города на этом транспорте. Ну, прям как в Венеции. Это, конечно, все шутки. С вами Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И скоро услышим группу «Серебро». Для этого появится Владимир Пресняков. Ну, а раньше остальных споет Константин Никольский. Так что легкого вам понедельника и удачи на дорогах.
1: Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. Дело техники. В будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: FM. Всегда по пути.
1: Звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить.

Ну что же, на часах 13:28, и вы слушаете Компас FM. Дневной эфир с вами провожу я, Анастасия Лисова, и я с радостью делюсь с вами хорошим настроением и любимой музыкой. Кстати, напоминаю, слушать нас можно и в интернете. Наш сайт compassfm.by. Заходите и слушайте любимую музыку в любой точке нашей страны. И вот, например, в эти полчаса в нашем эфире появится Григорий Лепс и Стас Пьеха.

Также споет группа Aerosmith. Ну а раньше остальных к нам присоединится ансамбль «Изумруд и Чайф».

0: Эту песню услышим прямо сейчас, поэтому никуда не переключайтесь и подпевайте знакомые слова вместе с нами.
1: Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: Это была невероятная Анни Лорак, которая радует нас своим творчеством уже на протяжении 34 лет. Как понимаете, выступать она стала еще в детстве. Но мы желаем певице новых крутых хитов, которые с радостью будем слушать на нашем радио. Ну а прямо сейчас на Компас FM появится Билли Джоэл, где сейчас поет Григорий Лепс и Стас Пьеха. Ну а раньше остальных встречать будем Александра Маршалла с песней «Счастье». Меня же зовут Анастасия Лисова, и я желаю вам также счастья, да еще вкусного обеда и дорог без пробок.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Вы слушаете Компас ФМ, с вами я, Анастасия Елисова, и буквально через минуточку к нам присоединится Вера Светлова с актуальными новостями. Ну а до этого очередной музыкальный прогноз. Итак, согласно нашему плейлисту, скоро появится группа «Омега». До этого споет Белинда Карлисо. Ну а раньше остальных услышим группу «Високосный год».
1: И он не знал на свете большей радости, чем называть ее по имени.
2: В Минске 14 часов.

0: Вера Светлова уже ожидает своего выхода, поэтому передаю ей микрофон. Вер, привет! Какие новости к этому часу?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, с кем проводит встречу президент и о мероприятии в Национальной библиотеке.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко проводит встречу с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой во Дворце независимости сегодня, пишет Белта. Белорусский лидер рассчитывает найти в Гане серьезную точку опоры на западе Африки. Так Александр Лукашенко предложил иностранному коллеге создавать в Беларуси предприятие, в том числе по переработке какао-бобов, с последующим экспортом продукции на пространстве Евразийского континента. А еще президент отметил, что Беларусь готова помочь Гане в расширении задачи по обеспечению продовольственной безопасности. Лимит задолженности на балансах мобильных телефонов введен в стране, пишут Минск-Новости. Он составляет 5 базовых величин. На сегодняшний день это 225 рублей. Однако по заявлению абонент может обратиться к оператору, чтобы скорректировать этот предел. Также введено ограничение на подключение дополнительных услуг через SMS и USSD. Теперь эти запросы можно отправлять только после самостоятельного ввода абонентом. Открытый региональный конкурс «Юный партизан» имени Геннадия Владимировича Юшкевича прошел в Речице, рассказали в Минобороны. За победу боролись 11 команд из Беларуси и России. Участники демонстрировали навыки тактической медицины и стрельбы, укладки парашюта, снаряжение магазина, метание гранаты, а также знания по истории Великой Отечественной войны. Победителем стала команда военно-патриотического центра спецподготовки «СКИФ». Ее участников наградили призами от министра обороны. И последнее. Литературный баттл организуют в Национальной библиотеке 17 июня, пишут Минск Новости. Участники смогут представить свои произведения, получить обратную связь от профессионального жюри, заявить о себе и найти единомышленников. А лучших авторов ждут призы. Начало в 17 часов, вход свободный, но для участия необходимо подать заявку.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в Витебске и Могилеве до 26 тепла, а вот в Минске до 19. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это была группа X-Light с песней «Обрывки наших радуг». И да, только после дождя можно увидеть радугу. Поэтому если у вас сейчас в жизни серая полоса, то знайте, скоро наступит белая и все вернется на круги своя. С вами Компас FM и я, Анастасия Лисова. Ну а еще в ближайшее время услышим группу «Омега». Также прозвучит «Пицца», ну а раньше остальных встречаем «Танцы минус».
1: Реклама на Компас FM.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: про сердечные дела пел только что Олег Карпенко. И знаете, иногда бывает не так просто понять свою вторую половинку. Ведь, как известно, мужчины говорят то, что думают, а вот женщины то, что чувствуют. Но в одном я точно уверена, если нам дорог человек, то мы горы свернем и постараемся сделать его счастливыми. Это Компас FM, Анастасия Лисова, и пришло время узнать нашу ближайшую музыкальную перспективу. Итак, своя группа «Гости из будущего». До этого появится «Парк Горького». Ну а быстрее остальных к нам присоединится Ума Турман.
1: Девушка Прасковья из Подмосковья, с грустью и тоскою снова одна.
2: Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу – дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. «Дискотека 90-х». Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на «Компас FM». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Ну а мы всегда рядом с вами дома, в офисе или машине. Стараемся сделать каждый ваш день чуточку счастливее. Ведь явно у каждого был такой момент, когда, ну, выбесили или там продавщица нахамила. Так вот, вы такой сидите, скучаете, злой на весь мир, а тут раз, и любимая песня. И глядишь, того не замечая, вы уже подпеваете и даже чуть пританцовываете. И получается не так уж все и плохо. Поэтому пусть любимое радио будет всегда с вами, как спасательный круг. Ну или в нашем случае компас, который всегда указывает верный путь. Это Компас FM, меня зовут Анастасия Елисова, и прямо сейчас настроение будем поднимать Тины Тернер и ее хитом «The Best». Еще появится группа гостей из будущего с песней «Где ты?». Ну а раньше остальных встречаем Евгения Маргулиса, Серьгу, Чижа и компанию с песней «Еду-еду». Поэтому давайте послушаем эту песню прямо сейчас и вместе.
1: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Ну что же, дневной эфир на Компас FM подходит к концу. И я, Анастасия Лисова, прощаюсь с вами до завтра. Желаю приятного вечера и дорог без пробок. Ну а на смену мне уже пришла Дарья Ветрова. Даш, привет, как начался твой понедельник? Рассказывай.
1: Привет, Настя. Понедельник начался в отличном настроении, даже несмотря на погоду, и продолжается в таком же, ведь я на любимой работе в компании любимых исполнителей. Вот, кстати, кого услышим в эфире, совсем скоро появится София Ротару. Я же его любила, а он меня не простил. До этого споет Мэткон. А раньше всех услышим Сергея Трофимова. Лети вперед. И все это после выпуска новостей.
2: В Минске 15 часов.

0: студии появилась Вера Светлова, и она уже готова поделиться с нами чем-то интересным. Привет, Вера, о чем расскажешь?
1: Привет, Даша. Сейчас расскажу, с кем встретился президент, и о проекте «Васильковый тур».
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко встретился с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой во Дворце независимости сегодня, пишет Белта. На переговорах иностранный коллега выразил готовность подписать соглашение на поставку сельхозтехники из Беларуси. Президент африканской страны подчеркнул, что сам смог убедиться в качестве белорусской техники. По его словам, делегация Ганы рассмотрела различные образцы, в том числе тракторы, комбайны и другое, и оценила их высокое качество и надежность. В свою очередь, Александр Лукашенко отметил, что Беларусь заинтересована в стабильном импорте какао-бобов для пищевой промышленности, а также многих других ганских товаров. Стадион «Динамо» проведет день предприятия 18 июня, пишут Минск Новости. Так, с 9 до 11 часов соискателям предложат работу по профессиям агроном, врач-специалист, зам генерального директора, инженер, охранник и другие. С собой нужно взять паспорт, трудовую книжку, документ об образовании. Адрес: улица Кирова, 8. Военно-патриотические мероприятия проходят по всей стране, рассказали в Минобороны. Так, учащиеся Минского государственного колледжа кулинарии посетили 361-ю базу охраны и обслуживания. Гости ознакомились с историей базы и бытом военнослужащих, а еще им представили образцы вооружения, военной и спецтехники. И последнее. Славянский базар впервые отправится в тур по Беларуси, пишет .бай. Проект получил название «Васильковый тур». Первыми эстафету примут Гомель и Могилев. Затем «Васильковый тур» заглянет в столицу, а уже в июле доберется до Гродно и Бреста. Одной из главных фишек станет конкурс «Фестивальное караоке со звездой». Его победителей пригласят выступить на сцене Славянского базара в Витебске. Также для любителей проверить свои знания подготовили фестивальный квиз. Участникам предложат ответить на вопросы об истории форума и лучших наградят фирменными призами. А больше подробностей в сети.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске и Могилеве дождь с грозой, до 15 тепла, в Минске без осадков и 12 с плюсом. Завтра днем в Могилеве ожидается дождь с грозой, в Витебске и Минске без осадков, а температура воздуха в этих городах будет 22-24 градуса выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: «Прощай, моя любовь» пела только что группа Skynet, а мы с любовью прощаться не будем, но их решение поддержим. Если любовь несчастливая, болезненная и разрушающая, держаться за нее точно не стоит. Напомню, что вы слушаете Компас FM, с вами Дарья Ветрова, и у нас впереди София Ротару, «Градусы», а раньше всех группа «Крематорий». Ее услышим буквально через 20 секунд.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: часах, самый разгар понедельника, совсем скоро вечер, и надеюсь, что дождь его не испортит. В любом случае, на завтра нам обещают солнце и потепление, так что можно начинать предвкушать прекрасный вторник. Но это не значит, что ставим крест на понедельнике, еще столько всего хорошего успеет произойти, как минимум ароматный вкусный кофе, какая-нибудь уютная терраса и любимые хиты на Компас FM для бодрого настроения. Меня зовут Дарья Ветрова, и давайте расскажу о ближайших музыкальных планах. Скоро появятся звонки.
1: Я верю в чудеса, слышу все голоса.
0: До этого споет группа Queen. А раньше всех услышим город 312.
2: Ей проще быть невидимкой, а думаешь, мир не заметит звезд.
0: Ждем эту композицию буквально через 20 секунд.
3: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Полина Гагарина с композицией «Нет» звучала только что в эфире, и эта песня имела огромный коммерческий успех и принесла исполнительнице золотой граммофон. Кстати, музыку и слова написал Константин Меладзе, который в те годы был музыкальным продюсером артистки и подарил ей еще несколько громких хитов, в том числе «Спектакль окончен» и «Шагай». А с вами Компас FM, Дарья Ветрова, и мы ждем еще много любимой музыки. Впереди у нас «Гарбидж», «Звонки», а раньше всех группа «Алиса». Ее услышим после небольшой рекламы.
1: Реклама на Компас FM.
2: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси, тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375-33-615-102-5 или Telegram плюс 375-33-991-102-5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш.
3: Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
4: А бывают
3: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Группа Garbage звучала сейчас с хитом «The World Is Not Enough», и это заглавная тема фильма об агенте 007. Это мрачная и атмосферная смесь альтернативного рока и симфонических мотивов. Композитор Дэвид Арнольд пригласил в кофейню вокалистку Ширли Мэнсон и напрямую спросил, хочет ли она исполнить песню для Бондианы. Певица была так потрясена, что закричала от радости. «У нас на часах почти 16. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова. И вот какие исполнители присоединятся к нам в ближайшее время. Появится группа «Браво».
1: А любовь не тонет.
0: До этого услышим Криса Ри. А раньше всех споет Владимир Кузьмин. Ждем его после выпуска новостей.
2: В Минске 16 часов.

0: Самое время узнать, что произошло нового. Для этого в студии появился Павел Суринов. Привет, Паша, о чем нам расскажешь?
1: Привет, Даша. Сейчас расскажу о ситуации на Ближнем Востоке и жилищном вопросе в столице.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: В Иране заявили о прекращении операции против Израиля, пишет Белта. Так, Тегеран прекращает удары по территории Израиля, но в случае возобновления ударов по Ливану атака будет мощнее. Напомню, 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. Атака последовала через несколько часов после заявлений в Иране о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Спортсмены футбольного клуба «Минск» выиграли второй матч в Кубке чемпионов по пляжному футболу сегодня, пишет Белта. Чемпионат проходит в португальском городе Назаре. В сегодняшнем матче второго тура предварительной группы «H» минчане встретились с финским клубом «Хобби» и разгромили соперников с результатом 14-3. Уже завтра, в заключительный день первого этапа, «Минск» встретится с французским «Монпелье». Напомню, в прошлом сезоне белорусы завоевали бронзовые награды Кубка. Мобилизационное учение с военными комиссариатами Гродненской области будет проходить с 17 по 26 июня, сообщили в Минобороны. Призванные военнообязанные будут совершенствовать знания, осваивать вооружение и технику, выполнять задачи, требующие оперативных решений, а также отрабатывать оповещение и явку военнообязанных и транспортных средств в пункты предварительного сбора. Добавлю, учение носит плановый характер. За время его проведения вблизи военных комиссариатов могут быть слышны взрывы имитационных средств и выстрелы холостых боеприпасов. Также возможно ограничение движения по отдельным улицам. И последнее. В Минске возводят 92 многоквартирных жилых дома, рассказали в Мингорисполкоме, пишут Минск Новости. Так, 48 объектов в столице и еще 2 в городе Спутники Смолевичи будут введены в эксплуатацию в этом году. Дома возводят как в контексте инвестиционных проектов, так и силами коммунальных предприятий столицы. Кроме того, в этом году завершат работы по строительству парка народного единства.
2: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске и Могилеве дождь с грозой и до 15 тепла. В Минске без осадков и 12 с плюсом. Завтра днем в Могилеве ожидается дождь с грозой, в Витебске и Минске без осадков. А температура воздуха в этих городах будет 22-24 градуса выше нуля. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: Понедельник ощущается сегодня каким-то сонным, меланхоличным и располагает к чему-то согревающему. На этой неделе нас ждет дождливая погода, но не будем отчаиваться, как говорится. Лето только началось и, надеюсь, еще успеет нас порадовать. А пока настраиваем свое внутреннее лето и радуемся в компании любимых исполнителей. Это Компас FM, с вами Дарья Ветрова. И вот ближайшие музыкальные планы. Скоро споют Григорий Лепс и Ирина Аллегрова.
1: Я тебе не верю, ты сон вчерашний, который мне пророчил слезы.
0: До этого появится Red Hot Chili Peppers. А раньше всех услышим группу Чайф.
2: Только это в горах, как прежде, поет.
0: Она появится в эфире прямо сейчас.

Радіостанція Компас FM. Компас FM. Всегда по

0: вечер вместе с Компас FM.
1: «Любовь не горит» от группы «Браво» только что мы слушали в эфире, и именно эта композиция знаменовала новый этап для коллектива – переход к более современному звучанию, сохранив при этом фирменную романтику. И под эти знакомые мотивы начинаем встречать вечер понедельника. С вами «Компас FM», я Дарья Ветрова, и дальше прозвучат дуэт Григория Лепса и Ирины Аллегровой, Red Hot Chili Peppers, а раньше всех Алекс Александр Маршал. Все это после программы «Здоровый день», в которой узнаем о продуктах, которые вызывают зависимость, расскажет Михаил Громов после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Проверяем, что происходит на дорогах, и по информации сервиса Яндекс.Карты. В Витебске небольшой затор на проспекте генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. В Могилеве пробок пока нет, все свободно. В Минске 4-бальная загруженность. Придется постоять на Ленина от Богдановича до Кирова, также на Сурганова от Платонова до проспекта Независимости. И еще скопление автомобилей на Сурганова от Якуба Колоса до проспекта Независимости.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
2: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу о продуктах, которые вызывают самую настоящую зависимость. А также вы узнаете, как обычный сахар может привести к инсульту.
0: «Здоровый день».
2: У каждого в жизни бывали случаи, когда, съедая небольшой кусочек вкусняшки, вы уже не можете остановиться. Такие продукты – самые опасные враги в нашем рационе, ведь они заставляют нас есть не для того, чтобы насытиться, а для получения минутного удовольствия. А между прочим, именно так понемножку вырастают наши бока. Кроме того, со временем размер и количество таких блюд увеличиваются, вытесняя из рациона полезные фрукты и овощи. В 2019 году ученые из Мичиганского университета составили список продуктов, которые вызывают сильное привыкание организма. Оказалось, что больше всего возникает тяга к молочному шоколаду, мороженому, пирожным, печенью, пицце, картофелю фри, чипсам, попкорну и сырам. И вроде бы понятно, фастфуд и сладости всегда были слабостью миллионов людей по всему миру. Однако не все так просто. Дело в том, что все эти продукты имеют одну общую черту. Соотношение жиров и углеводов в них схоже с грудным молоком. В раннем возрасте мозг ребенка очень чувствителен к приятным эмоциям и очень хорошо запоминает ощущения после еды. Поэтому неудивительно, что продукты, которые нам больше всего нравятся, в организме вызывают ощущения из детства. На самом деле главная проблема – сахар. Он в большом количестве содержится не только в сладостях, но и в чипсах, соусах и практически во всем фастфуде. Конечно, если вы откажетесь от жирного бургера в пользу шоколада, фигура скажет вам спасибо, а вот сердце и сосуды вряд ли. Дело в том, что съеденное конфеты или долька шоколада способны резко поднять уровень сахара в крови. Вы даже почувствуете небольшой прилив сил. Однако уже через час уровень сахара резко упадет ниже того, который был до поедания сладостей. Вы почувствуете вялость, слабость, упадок настроения и нешуточный голод. Еще большую потребность в сладком. Частые скачки сахара в крови повышают риск диабета, а также могут привести к инсульту. Конечно, без сахара наш организм не может нормально работать. Однако есть гораздо более здоровые источники сладостей, например, те же фрукты или некоторые овощи. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Здоровый день». Реклама на Компас FM.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: вместе с Компас FM.
1: Начать все с нуля, а главное, себя призывала группа Open Space в своей композиции. И понедельник – идеальный момент, чтобы заняться чем-то новым, внедрить новые привычки или отказаться от старых. Если, конечно, вы хотите от них отказываться, потому что бывают такие привычки, которые вроде вредные, но добавляют в жизнь какое-то удовольствие. А кто мы такие, чтобы лишать себя удовольствия в этой непростой жизни? И будем продолжать наполнять ее любимыми хитами. Для этого с вами Компас FM, Дарья Ветрова. И ждем в эфире Люсю, Чеботину, Смоки, а раньше всех братьев Гримм. Их услышим после того, как проверим дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске небольшой затор на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте Фрунзе от проспекта Генерала Людникова до улицы Краснофлотской. Также на проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе в Могилеве одна пробка, на улице Королева от Королева с другой стороны до остановки Завод Электродвигатель. Что касается Минска, трехбальная загруженность, придется постоять на проспекте Независимости от Филимонова до Волгоградской и на Сурганова от Платонова до проспекта Независимости.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: На часах почти 5. Доброго вечера понедельника. Предлагаю встречать его с энтузиазмом, энергией и в компании любимых исполнителей. С вами Компас FM, Дарья Ветрова. И вот кого ждем в эфире совсем скоро. Появится зажигательная дискотека «Авария». До этого споет группа «Fool's Garden». А раньше всех услышим «Танцы минус».
1: Я заберусь на дерево ночью, и до утра там буду висеть.
0: Ждем эту композицию после выпуска новостей.
2: Дорожный компас.
0: Ну а пока проверим, где появились пробки. И Яндекс.Карты показывают, что в Витебске это Замковое у пересечения с Ленина, также проспект Фрунзе у пересечения со Смоленской и проспект Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. В Могилеве пробка на проспекте Мира и Королева от Суворовской до остановки завод «Электродвигатель», также на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. Что касается Минска, одна только крупная пробка на Сурганово от Платонова до проспекта Независимости.
2: Дорожный компас. В Минске 17 часов.

0: что нового произошло в стране и в мире, нам расскажет Павел Суринов. Он уже в студии. Паша, добрый вечер. Что интересного?
1: Привет, Даша. Сейчас расскажу о партнерстве с Аргентиной и праве на удобное время для отпуска.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Беларусь и аргентинская провинция Санта-Фе договорились о расширении промышленного партнерства, пишет Белта. Оно было достигнуто во время работы международной агропромышленной выставки «Агроактива 2026» в городе Армстронг. На экспозиции была успешно представлена продукция ОАО «Гомсельмаш». Белорусская техника известна надежностью и конкурентоспособностью в местных условиях. Так, по ряду направлений белорусские производители предлагают решения, способные успешно конкурировать с продукцией ведущих иностранных компаний. Законопроект по поддержке офлайн-торговли рассмотрят в парламенте этим летом, рассказали в март, пишет .by. Белорусы все больше покупают на маркетплейсах, из-за чего физические торговые точки рискуют остаться без денег. Закон будет регулировать деятельность не только маркетплейсов, а всех цифровых платформ, которые осуществляют деятельность на территории страны. Он разрабатывается на основе опыта России, ЕАЭС, Евросоюза и Китая. Учебно-полевые сборы с учащимися школ города Борисова завершились в 72-м объединенном учебном центре сегодня, рассказали в Минобороны. Так участники погрузились в армейский быт на 12 дней. Они ознакомились с историей соединения, а также с задачами военнослужащих. Ребята прошли курс огневой, тактической и строевой подготовки, а еще изучали основы военной медицины. Участники сборов имели возможность поиграть в спортивные игры и поучаствовать в викторинах. И последнее. Кто имеет право на выбор удобного времени для отпуска, рассказали в Минтруда, пишет Белта. Так, право на это имеют определенные категории работников. К ним относятся несовершеннолетние, родители, матери и мачехи, воспитывающие двоих и более детей до 14 лет, а также родители, включая отчимов и мачех, воспитывающие ребенка до 18 лет. К числу имеющих такое право относятся и ветераны, пострадавшие от радиации, а также ликвидаторы ЧАЭС. Кроме того, право выбрать удобное время для отпуска имеют почетные доноры и герои страны.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске и Могилеве дождь с грозой до 15 тепла. В Минске без осадков и 12 с плюсом. Завтра днем в Могилеве ожидается дождь с грозой, в Витебске и Минске без осадков. А температура воздуха в этих городах будет 22-24 градуса выше нуля. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Группа «Монтана» с драйвовым зажигательным треком «Маникюры» ворвалась только что в наш понедельничный вечер и, надеюсь, разогнала накопившуюся за день усталость. Кстати, эту песню продвигали нестандартно. Кассету с тремя треками «Монтаны» дарили бесплатно всем девушкам от 12 до 25 лет, которые покупали что-то в магазинах-партнерах. Ждем дальше много другой классной музыки. Вы на Компас FM этим вечером с вами я, Дарья Ветрова, и дальше прозвучат «Дискотека Авария», «Fool's Garden», а раньше всех «Nautilus Pompilius». Эту группу услышим после того, как я расскажу о пробках.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске пробка на Кировой Замковой от космонавтов до Ленина и еще на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской. В Могилеве придется постоять на Ленинской и Пионерской от проспекта Мира до Болдина, также на проспекте Мира и Королева от Суворовской до остановки завод «Электродвигатель» и еще затор на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. Что касается Минска, четырехбальная загруженность, пробка на проспекте Независимости от площади Победы до Энгельса, также на МКАД от Франциско Скорины до улицы Дачной и еще на Сурганова от Платонова до проспекта Независимости.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9:40. Компас FM, 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: Компас FM. Всегда по пути. Это наши.
1: Сколько денег тебе нужно для счастья, чтобы не думать о проблемах так часто? Сколько внимания, каким тиражом, чтоб жить неплохо, а уже хорошо? Не потерять.

0: 17:30 на часах. Вечерняя атмосфера все больше захватывает понедельник. И если вдруг начало недели выдалось у вас непростым или расстроило дождливой погодой, напомню вам, что завтра потепление солнца, а значит больше дофамина, витамина D и больше возможностей классно провести время. А сейчас будем поддерживать свое настроение любимой музыкой. С вами этим вечером Компас FM, Дарья Ветрова. И вот кого ждем в эфире дальше. Появится группа «Добро».
1: Звук поставим на всю, и соседи не спят.
0: До этого споют «The Beach Boys».
2: California dreaming, California dreaming.
0: А раньше всех услышим «Моральный кодекс». Все это ждем после автоновостей, в которых узнаем об электромобиле Toyota, который умеет глохнуть. Об этом расскажет Павел Суринов после того, как я расскажу о дорожной обстановке.
3: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске пробка на Ленина от Замковой до генерала Белобородова. Также медленно движутся Кирова и Замковая от космонавтов до Ленина. И еще скопились автомобили на проспекте генерала Людникова от парка 40-летия в ЛКСМ до проспекта Фрунзе. Что касается Могилева, тут придется постоять на Ленинской и Пионерской от Тимирязевской до Болдина. На проспекте Мира и Королева от Большой Машековской до остановки «Завод электродвигатель» и еще на Первомайской от Бонч-Бруевича до Крыленко. В Минске шестибальная загруженность. Пробка на МКАД от проспекта Независимости до улицы Дачной. На самом проспекте Независимости от площади Победы до городского вала и еще на Первомайской и Ульяновской от Захарова до Ленина.
3: Дорожный компас.
4: Для детей старше 16 лет.
3: Автоновости. На Компас-ФМ.
5: Привет, меня зовут Павел Суринов. Сегодня расскажу об электромобиле Toyota, который умеет глохнуть, и о новом суперкаре Audi. И это автоновости на Компас-ФМ. Японская компания решила стереть грань между тихими электромобилями и бензиновыми машинами с механической коробкой передач. Новые электрокары получат педаль сцепления. Если владельцы обычных электричек привыкли к плавному старту и отсутствию рывков, то Toyota предлагает вернуть драйв механике. Причем со всеми ее недостатками. Согласно патенту, если водитель резко бросит педаль сцепления, машина не просто покажет предупреждение на экране, а по-настоящему притворится, что заглохла. Корпус дернется ровно так же, как у бензиновой механики. Более того, система научит электрокар дергаться при слишком раннем переключении на повышенную передачу и даже откатываться назад на подъеме при выжатом сцеплении. Правда, эту функцию можно будет отключить. Технически все построено на умном регуляторе крутящего момента и алгоритме, который имитирует поведение двигателя внутреннего сгорания. А главная идея Toyota – сохранить для фанатов драйв от механики в эпоху электрокаров.
3: Автоновости.
5: Audi рассекретила Nuvolari – свой первый суперкар с гибридной силовой установкой, который одновременно стал самой мощной и быстрой серийной моделью в истории марки. Выпустят его ограниченным тиражом в 499 экземпляров. Поставки начнутся в первой половине следующего года. В основе суперкара лежит пространственная конструкция Audi Space Frame, а почти все внешние элементы кузова выполнены из углепластика. Тоже впервые для Audi. Силовую установку позаимствовали у 920-сильной Lamborghini Temerario. Но Nuvolari еще мощнее. Его совокупная отдача составляет ровно 1001 лошадиную силу. В основе 4-литровый битурбированный V8 на 800 сил и 3 электромотора. До сотни машина разгоняется за 2,6 секунды, а максимальная скорость превышает 350 км в час. Здесь полный привод, активное антикрыло с функцией ДРС, как у болида Формулы-1, карбон-керамические тормоза с управлением по проводам и кованые диски с центральной гайкой. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.
3: Автоновости.
6: Реклама на Компас FM.
3: Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас-ФМ 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: The Beach Boys звучали сейчас в эфире с кавер-версии California Dreamin'. Оригинальный трек выпустили The Mamas and The Papas, и кавер стал данью уважения этим калифорнийским музыкантам. Песню написали во время холодной зимы, от которой спасались в Нью-Йорке. Ну а нам приходится спасаться от дождливого июня, который продолжает майские капризы. Все ждем не дождемся устойчивой солнечной погоды, чтобы наконец-то полностью прочувствовать лето. Главное, чтобы лето было внутри. Будем к этому стремиться и дальше наполнять свои будни любимой музыкой. С вами Компас FM, Дарья Ветрова. И впереди группа «Добро», «Статус Кво», а раньше всех Александр Шевченко. Его услышим после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Обновляю Яндекс.Карты, вижу, что в Витебске сохраняется затор на улице Ленина от Замковой до генерала Белобородова. Также на Кировой Замковой от космонавтов до Ленина. И еще придется постоять на проспекте генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. В Могилеве пробка на Первомайской от Бонч-Бруевича до Комсомольской, на Ленинской и Пионерской от проспекта Мира до Болдина. Также на проспекте Мира Королева от Большой Машековской до остановки завод «Электродвигатель». Что касается Минска, шестибальная загруженность, пробка на МКАД от Долгиновского тракта до дороги в Дрозды, на Первомайской и Ульяновской от Чапаева до Ленина и еще на проспекте Независимости от площади Победы до Ленина.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: 17 по 19 июня в Белэкспо пройдет третья международная выставка индустрии безопасности. Национальная безопасность «Беларусь-2026». В одном месте – техника, технологии и решения для защиты государства, общества и человека. Подробности на nbbexpo.by.
0: Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Почти 6 вечера на часах, а значит, начинается то самое время, которое принадлежит только нам. Прекрасного вам вечера, понедельника и такой же музыки рядом. Для этого с вами Компас FM, я Дарья Ветрова. И вот какие исполнители присоединятся к нам совсем скоро. Появится группа «Чили». До этого споет Владимир Пресняков. А раньше всех услышим смысловые галлюцинации. Вечно молодые. Ждем эту композицию после выпуска новостей.
1: Дорожный компас.
0: Ну а для начала дорожные новости. Обновляю Яндекс.Карты и вижу, что в Витебске довольно плотное движение на Ленина от Замковой до генерала Белобородова, также на Кирова и Замковой от космонавтов до Ленина и еще на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской. Что касается Могилева, пробка на Первомайской от Тимирязевской до Комсомольской, также на проспекте Мира и Королева от Большой Машековской до остановки «Завод электродвигатель» и еще плотное движение на Пионерской от Миронова до Болдина. Минск. Здесь шестибалльная загруженность. Придется постоять на Ленина от пешеходного моста до Интернациональной, на Первомайской и Ульяновской от Захарова до Ленина и еще на проспекте Независимости от площади Победы до Энгельса.
1: Дорожный компас. В Минске 18 часов.

0: А в студии появился Павел Суринов, чтобы рассказать нам что-то важное и интересное. Паша, привет, что нового успело произойти?
1: Привет, Даша. Сейчас расскажу о бизнес-форуме и автолавках в отдаленных населенных пунктах.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Белорусско-ганский бизнес-форум стартовал в Минске сегодня, пишет Белта. В форуме принимают участие около 100 белорусских и африканских предприятий из сфер продовольственной безопасности, сельского хозяйства, образования и здравоохранения. Он стал площадкой для презентации ключевых компетенций Беларуси и Ганы, обсуждения новых направлений взаимодействия и проведения бизнес-переговоров между компаниями двух стран. Мероприятие организовано Национальным центром поддержки экспорта совместно с Центром содействия инвестициям Ганы. Закрепляются ли целевики на предприятиях, рассказали в Минобразовании, пишет Белта. Так, в университеты Беларуси в этом году планируется принять 6300 целевиков. Основная задача целевой подготовки – усилить практикоориентированность образовательного процесса и снизить время на адаптацию молодого специалиста в будущем. Молодежь со своими родителями осознанно поступают в университеты на целевую подготовку. По договору они обязаны прийти на это рабочее место, подчеркнули в Минобразовании. Военно-патриотические лагеря традиционно работают в Беларуси, сообщили в Минобороны. Так, ученики средней школы номер 6 города Лиды имени Никиты Куканенко побывали в 116-й штурмовой авиационной базе. В 377-м зенитном ракетном полку проходит военно-патриотический лагерь «Гвардеец-2026». А на базе 38-й Брестской отдельно-десантно-штурмовой бригады продолжает работу спортивно-патриотический лагерь, который уже посетили сотни ребят из Бреста и Брестской области. И последнее. Автолавки с самообслуживанием появятся в отдаленных населенных пунктах Беларуси, сообщает телеканал СТВ. Операторы планируют увеличить время стоянки на каждой точке, а число населенных пунктов в путевом листе, напротив, сократить. По словам специалистов, такой подход должен сделать обслуживание более качественным и комфортным для покупателей. Добавлю, только по Минской области ездят около 90 мобильных точек.
2: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске и Могилеве дождь с грозой до 15 тепла. В Минске без осадков и 12 с плюсом. Завтра днем в Могилеве ожидается дождь с грозой, в Витебске и Минске без осадков. А температура воздуха в этих городах будет 22-24 градуса выше нуля. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Лермонт пел здесь только что про глаза, которые он не закрывал, а у меня в конце дня они уже закрываются, если честно. На часах 6:14 я до сих пор пью кофе, чтобы поддерживать бодрое настроение и передавать его вам. Надеюсь, у меня это получается. И, конечно, мне помогают наши любимые исполнители. Дальше мы услышим на Компас FM Стинга, группу Чили, а раньше всех Николая Носкова. Он нам споет после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Яндекс.Карты показывают мне, что в Витебске сохраняется небольшой затор на Замковой у пересечения с Ленина. В остальном дороги уже освободились. Что касается Могилева, пробка на Пионерской от Миронова до Болдина и еще одна на проспекте Мира от Большой Машековской до Королева. Минск. Здесь пятибалльная загруженность. Придется постоять на Ленина от пешеходного моста до проспекта Независимости, на проспекте Независимости от площади Победы до Энгельса и еще на Орловской от Коростояновой до Долгиновского тракта.
0: Дорожный компас.

0: Реклама на Компас FM.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске и Могилеве кратковременные дожди, возможно, гроза. Температура воздуха прогреется до 13-15 градусов. В Минске без существенных осадков и до 12 тепла. Завтра днем в Минске и Витебске без осадков, в Могилеве временами дождь. А температура воздуха прогреется до 22-24 градусов тепла. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир.

0: Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал?
0: Вы слушаете «Компас FM».

0: Реклама на Компас FM.
1: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси? Тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш.
0: Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 «Компас FM» помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. «Компас FM» всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске и Могилеве кратковременные дожди, возможно, гроза. Температура воздуха прогреется до 13-15 градусов. В Минске без существенных осадков и до 12 тепла. Завтра днем в Минске и Витебске без осадков, в Могилеве временами дождь. А температура воздуха прогреется до 22-24 градусов тепла. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня в Минске и Витебске без осадков, в Могилеве временами дождь, а температура воздуха прогреется до 22-24 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

постучала и не рухнула ввысь. Но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю рискую у судьбы на краю, неизвестную злую, но до нитки свою. В этот вечер негромкий, где закат как

жил, подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки своей.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня в Минске и Витебске без осадков, в Могилеве временами дождь, а температура воздуха прогреется до 22-24 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Бизнес FM. Всегда по пути.
1: Я, кажется, в край достал свою подругу. Последние сутки она не снимает

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня в Минске и Витебске без осадков, в Могилеве временами дождь, а температура воздуха прогреется до 22-24 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Компас FM. Всегда по пути.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Вы слушаете Компас FM.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня в Минске и Витебске без осадков, в Могилеве временами дождь, а температура воздуха прогреется до 22-24 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.